0: от полетних романцуверсти.
1: Я поїду.
0: Антена пойма 10 хитов у версти.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой лапо.